А я енде кркона ты, ни жест, ни шень, ни фиаль, ни джур, да шо инджу нуке пати ку. Я не мрет, не юг штия мерор сот, мрет дырой шка та тир та та, да си врат нга ты, зярин мая ту, что мы не сна на вечнем.

0: Мумале, мумале.
1: Ей, куєва, под алкоголем стал пасанский интернет-агитру мумале мочового. Мы ставим ревно на спомен, не бреясь. Мугу пак мара, кай мирам кейцан от нерв.